0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка» на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

говорят. Дождик капал на рыло и надул на нагана. Вохра нас окружила, руки у гору кричат, но они просчитались. Окружение разбито, нас теперь не догонит карабина. Салют.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива.

Слова как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торчит.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я не хочу тебя терять в тумане серых городов.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать,

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Смотрите, женщина идет не без Христа. Толпы ухмылки ей в почет. Она пойдет на эшафот, кривя в усмешке едкий рот. В ее лета стюарты там была чиста. Смотрите, женщина идет по мостовой.

Смотрите, женщина идет, она пьяна. Она пьяна не от вина, а потому что не одна, и ей знакома тишина. Когда кругом царится дом, ей тихо в нем.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

вот замечательный эпиграф ко дню сегодняшнему выходному. Надо думать о хорошем. И пускай оранжевое солнце, если не на небе, то в душе уж точно будет у каждого. И это настроение, прекрасное настроение выходного дня, конечно, поддержим песнями «Ягода малина». Дальше звучит на волне хорошего радио, а в студии шансона Андрей Петров проводим этот день, ну, его часть вместе. Здравствуйте, здравствуйте.

Ах, какой белый снег, ах, какой белый снег за окном. Сколько ж вышек стоит в этом царстве снегов окаянном. Зябкий лагерь, нахохлившись,

скажут, да он уже освободился. Я поеду на юг, я, конечно, поеду на юг. Я когда-то на юге, когда-то на юге родился. Я сойду на пирог.

кем-нибудь, кто не знаком, с кем не шел никогда, с кем не шел никогда по этапу. Я хочу подержать.

Не хочу я в бараке ни с кем ни про что говорить. Мы с годами становимся здесь, да нельзя молчалив. Но ночами встаю и все чаще иду покурить. И спиной остро чувствую боль чьих-то взглядов пытливых. И не скрыть от себя

0: надо на юг. Мне так надо на юг. Я хочу умереть, я хочу умереть лишь на юге. Ах, какой белый снег, ах, какой белый снег за окном. Ах, какой белый снег.
1: Михаил Шуфутинский на хорошем радио. Немного грустная история о том, как он поедет на юг. Но дело в том, что Михаил Шуфутинский действительно в этом году обязательно поедет на юг вместе с нами на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И вот там... там будет весело. Мы будем отдыхать с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в Турции. И помимо Михаила Шуфутинского, вместе с нами туда, на фестиваль «Бархатный шансон», отправится много-много исполнителей. Для того, чтобы узнать, кто именно едет с нами, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там все подробности для лиц старше 12 лет.

дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

свою дорожку в осень уже Афина прокладывает, это факт. Несмотря на то, что мы с вами июль-то как следует не отгуляли, но вот в сентябре, говорит, Афина будет у нее и Ялта, и Геленджик, и Анапа, и Сочи, и Лазаревская. Ой, держись, Черноморское побережье. Клееночка за песней «Милый» появляется в эфире «Хорошего радио», а исполнит Алексей Петрухин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Вариация на цыганские темы звучала на хорошем радио. Немножечко грустная дата, но это факт, что незабываемый Владимира Высоцкого. Тут без вариантов. Это вот грустная дата. 46 лет тому назад, 25 июля 1980 года, Владимира Высоцкого не стало. И мы на радио «Шансон» помним, чествуем.

0: радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о продлении граждан амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане уже зарегистрировали около 250 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. В России могут запустить новую цифровую платформу «Университеты». Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на проект постановления правительства, она позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления онлайн. Эксперимент предлагают провести с 1 сентября этого года по конец 2028. Через сервис можно будет подать заявление, подтвердить зачисление, оформить цифровые документы и даже решить вопрос с общежитием. Кроме того, студентам планируют давать рекомендации по стажировкам и дополнительному образованию. Чемпионат мира 2018 года в России занял 9-е место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств по версии спортивного издания «Атлетик». Авторы оценили 23 розыгрыша турнира с 1930 года. Российский мундиаль оказался на 1 позицию выше чемпионата мира 2026 года, проходившего в США, Канаде и Мексике и занявшего 10-е место. Лучшим признан чемпионат мира 1970 года в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию со счетом 4-1. Второе место занял чемпионат мира 82 в Испании, третье первенство 86 года в Мексике. Последнее 23 место в рейтинге занял чемпионат мира 38 года во Франции. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: Ну, а если чувствуете, что без хороших песен жизнь, в общем-то, и не жизнь, то есть маленькая подсказка. Просто сделайте радиоприемник чуть-чуть погромче на волне шансон. Но так, разумеется, чтобы окружающим не мешать. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Твое сердце». Следующая песня.
1: На границе реальности и грез выпадал из обоймы сон.

За песней «Не уходи» на волне хорошего радио зазвучит одна из композиций Аллы Рид. А сама же Алла Рид на днях поделилась летними откровениями. Вы же знаете, что Алла-то исключительно городской человек, но дача для нее место особенное. Ведь там ее сын ходить учился, говорить учился и до сих пор все лето проводит. А до него еще и несколько поколений. Композиция, которая появляется на радио «Шансон», носит название «Тату на сердце».

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

За аттестатом на радио «Шансон» композиция под названием «Когда поют о любви мужики». И вот уж где точно можно будет самому попеть и в хорошей компании, много часов подряд любимых песен, энергично потанцевать, да еще с прекрасным настроением, так это на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Легендарный праздник уже скоро, 14 ноября на столичной лайф-арене. Конечно, будет много артистов, чтобы вы могли получить настоящее удовольствие. Возрастное ограничение 12+. И не забывайте, что самые доступные билеты на танцпол, а там можно стать частью большого музыкального праздника.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

«На дне души» — вот название композиции, которую слушали на волне хорошего радио. Время нам услышать Евгения Григорьева, его песню «Цвет шафрана». Хорошо вам известная композиция. Конечно, мы ждем обновок летних от Евгения Григорьева. А что же сам Жека говорит? На днях задумался, а не записать ли ему что-нибудь народное из композиций, которые, как говорится, любят все и знают все, или, может быть, что-то, где будут присутствовать народные мотивы. Ну, а раз задумался, значит, у Евгения Григорьева есть какие-то идеи. Ну, подождем. Лето еще в самом разгаре.

0: Мансон.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела. Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Кроме того, он отметил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране. Следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России сегодня достойно продолжают традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 веков назад, в эпоху петровских реформ и крепли на всех исторических этапах развития страны, отметил Путин. Президент сегодня работает в Омске. Там он посетит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится с 2003 года. В минувшем году форум состоялся в Казахстане. До этого Омск принимал российско-казахстанские межрегиональные форумы дважды в 2003 и 2019 годах. Оба прошли с участием лидеров двух стран. В 45 регионах России сократились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация сохраняется все еще в Крыму и Севастополе. О сокращениях сообщили власти регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Приволжья, Урала, Дальнего Востока, региона Сибири, Северокавказского и Южного округа. Очереди полностью исчезли в Орловской области, постепенно снижаются в Курской, Липецкой, Ярославской, Костромской, а также Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской и Воронежской областях. Ажиотаж сохраняется в Тамбовской области. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас +20. Мария Деева, радио «Шансон».

хотел, а потом Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

Здравствуй, Крым, здравствуй, Владивосток, здравствуй, Мурманск, здравствуйте, здравствуйте, все вы слушаете радио «Шансон» в студии Андрей Петров. Делимся хорошим настроением в выходной, ну и, конечно, замечательными песнями. «Ромашка-Василек» на очереди.

Love Story в исполнении Михаила Шафутинского на Хорошем Радио. А вот какая жизненная история у Михаила Шафутинского и наш юг, ну, Черноморское побережье и летняя курортная Турция. Все это будет и будет скоро у Метро в августе. А этот месяц тишины и личных семейных дел. Знала? Дальше на Радио Шансон.

0: тебя.
1: Море, свинцовый цвет.
0: На берегу стоят
1: баржи колымских лет.

Делегат с планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные,

А позывные нашего легендарного праздника, нашей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» помнят и знают и на орбите космонавты, и здесь, на планете Земля, очень даже широко. И огромное количество музыкантов придет спеть для вас, чтобы получился действительно настоящий музыкальный праздник. В том числе и Григорий Лепс придет. Его композиция «Не троньте душу грязными руками» как раз звучит на волне шансона. А вы с нами петь и танцевать приходите на «Разгуляй» 14 ноября на Life Arena. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, если дружба настоящая дружба, а если так, то происходит, как происходит. Свершилось, собственно, то, что до вчерашнего дня было на уровне слухов. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России официально ввел ограничительные меры в отношении Александра Маршала. Его голос как раз звучал в песне «Дружба» на хорошем радио «Шансон».

бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфетный бутылок.

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах заработают в России с 1 сентября этого года, говорится в приказе Минтранса. Ранее детали анонсировало Министерство транспорта. Главное изменение в том, что теперь места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Для этого надо указать особенности передвижения. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом без дополнительной платы. Также новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними. Кроме того, пассажирам обеспечено бесплатное сопровождение в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставлении кресла-коляски. Синоптики рассказали о погоде в Москве. В августе, по предварительным прогнозам, экстремальной жары или сильных похолоданий не ожидается. Температура будет примерно на 1 градус выше климатической нормы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он отметил, что в последний месяц лета жителей столичного региона ждет умеренно теплая и ровная погода. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Что оставит ветер в названии этой композиции, прозвучавшая на хорошем радио? Надеемся, что оставит замечательное лето подольше. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а что касается музыки, то при любом раскладе, при любой погоде музыка все равно будет с нами.
1: Мы все у музыки во власти.

не просто улыбнется, споет под открытым небом. Ваня Лисицын музыкальный вечер на свежем воздухе устраивает завтра, 26 июля, в столичном клубе «Правда». Информация для лиц старше 12 лет. А у нас на шансоне песня под названием «Желаю» зазвучит, и чуть позже услышите композицию «Мои чувства. Кружева».

Слово возвращается к нам замечательный праздник. Эти выходные в стране проходят под знаком военно-морского флота. И вот сегодня в сквере в Кронштадте откроют памятник Ангелы Мессины, посвященный русским морякам. Основные же торжества намечены на завтра по всей стране. И жителей своего родного города на Неве обещал песнями поздравить Александр Розенбаум. Готовит специальное выступление именно ко дню ВМФ. Ну а на радио «Шансон» звучит песня под названием «Королева» в исполнении Мэтра.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Летняя мята трава на радио Шансон. В общем, летняя жизнь кипит у Виктора Королева. Пенсия молчит, но подмигивает, говорит он. А новая песенка улыбается и уже машет ладошками. Послезавтра, в понедельник, обещал Виктор Королев назвать день премьеры музыкальной обновки. А пока «А ты яблоко ела» на хорошем радио.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. Граждане двух стран имеют право находиться в республике до 30 дней. Информация содержится в поправках к положению о визовом режиме Черногории. Каким будет порядок въезда после 31 октября, в документе не уточняется. Власти республики неоднократно заявляли, что в рамках синхронизации политики страны с ЕС для вступления в состав объединения им придется вести визовый режим с Российской Федерацией. Минстрой опроверг данные о якобы смене порядка передачи показаний по счетчикам. Информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчика воды, не соответствует действительности. Как и раньше, данные о расходе воды необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Этот порядок действует уже более 10 лет и остается прежним. Если показания поступят позже установленного срока, плату рассчитают по среднему объему потребления воды, сообщили в Минстрое. Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Причина – гроза, которая возможна в течение дня. Как сообщили в гидрометцентре, предупреждение будет действовать до 21 часа по московскому времени. Ранее синоптики также сообщали, что осадки пройдут в мегаполисе и по области при температуре воздуха до 23-25 градусов тепла. Накануне ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что дожди будут идти в московском регионе в течение 5 дней. Однако они будут непродолжительными и умеренными. За сутки выпадет не более 7 миллиметров осадков. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду. На востоке столицы идет дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воды в Москве-реке плюс 18 градусов. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда музыку включаешь не потому, что хочется петь, а потому, что устал молчать. И тут же понимаешь, все, что не сказал, уже спел кто-то другой. За это мы ее и ставим на повтор. У микрофона Рустем Ахметшин, вы слушаете «Хит-парад «Шансон года». Первая песня в нашем списке про легкость, которая дается без усилий. Когда на душе тяжело, этот голос напоминает: ты не самолет, чтобы взлетать по расписанию. Можно просто выдохнуть и позволить себе быть выше суеты. Так держится на плаву Стас Михайлов. Его хит «Летай» уже который месяц не выпадает из ротации. Сегодня он обосновался на 12 этаже нашего чарта. Проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
2: Шансон номер 12.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Далее тот случай, когда песня становится чем-то большим, чем просто треком в плейлисте. В ней слышится что-то настоящее, без прикрас, и именно поэтому она остается с нами. Итак, Владимир Ждамиров и его «Купола колокола». Сегодня 10-я строчка. Но для тех, кто ценит настоящую музыку, она уже

Говорят, если долго стучать, дверь однажды обязательно откроется. Правда, никто не уточняет, сколько именно понадобится терпения. Этим вопросом словно задается Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-е место. Наверное, самое сложное – не перестать верить именно тогда, когда кажется, что ответа уже не будет. Шансон.

0: Цветы бывают разными. Красные для признаний, белые для невест, а черные для тех, кто не ищет легких путей. Султан Лагучев спел про такую розу, и она оказалась ближе к истине, чем все учебники по флористике. Его хит «Роза черная» поднялся на 8-ю строчку. Это, пожалуй, самый загадочный цветок в этом сезоне.
1: Шансон номер 8.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Знаете, самый эффективный способ добиться обратного – сказать «не делай», особенно когда речь про чувства. Чепик и Холла спели «Не люби меня», и слушатели дружно решили поступить наоборот. Результат – 7-я позиция и огромное количество голосов, которые доказывают – запретный плод всегда слаще. Шанс.

0: Взрослые гадают на ромашках уже не про любовь, а про зарплату и отпуск. Но Михаил Бублик в песне «Лети, лепесток» возвращает нас в то время, когда желания загадывались просто так, без калькулятора. Сегодня «Лепесток» долетел до 6-й строчки.
1: Шансон номер 6.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Любовь, она как будто утюг. То гладит, то оставляет следы. Евгений Григорьев в песне «Обожгла любовь» поет про те самые ожоги, о которых не жалеешь, даже когда больно. Песня остается на 5-м месте, и, видимо, слушатели тоже знают, что такое гореть, но не сгорать.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья

Есть имена, которые становятся легендами не благодаря хайпу, а вопреки ему. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» про ту самую героиню, о которой хочется знать больше. Наташка поселилась в сердцах, а в нашем чарте еще и на 4-й позиции. Шансон.

претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Марракеш. По судьбе. Марракеш этим летом представил новую работу под названием «По судьбе». Мелодия в стиле 90-х, теплая атмосфера и история о том, как важно прощать и доверять своим чувствам. Этот хит зарядит вас драйвом и напомнит, что настоящая радость рождается только

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Есть исполнители, которым не нужно никому напоминать, кто они. Достаточно первых секунд, и все становится ясно. Михаил Шуфутинский и его песня «Последний полет» вновь оказывается среди главных фаворитов недели, занимая 3-е место. Такое уважение невозможно заработать за один сезон. Оно складывается из многих лет, десятков песен и миллионов слушателей.
0: Шансон номер 3.
6: «Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Если бы лето можно было законсервировать, они бы сделали это дуэтом. Алексей Петрухин и Анна Семенович в песне «Раздели со мной лето» предлагают нам хотя бы музыкой продлить теплые дни. Их хит взлетел на второе место, с чем мы поздравляем артистов.

0: Уже скоро узнаем имя исполнителя, которому достанется золотая медаль хит-парада, но сначала коротко вспомним всех участников программы.
1: Летай, летай.
0: На 12 месте Стас Михайлов доказал, что летать можно без взлетной полосы. Летай.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Кошачья грация в каждой ноте на 11 строчке. Юлия Михальчик и «Буду твоей кошкой». На 10-й ступени голос, который не могут победить даже глушилки. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола».
3: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: 9-я строчка. Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь».
4: Не лежит пыли, роза черная, одинокая, и леча.
0: Говорят, что черный цвет самый стильный. Султан Лагучев доказывает это на 8-м месте. «Роза черная».
5: Белым, белым, белым заметает все вокруг.
0: Чепик и Хола остаются на 7-й строчке с хитом «Не люби меня».
6: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Лепесток Михаила Бублика приземлился на 6-й ступени. Ожоги – это тоже опыт, особенно если любовные. На 5-м месте Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь».
7: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг и «Губы Наташки» радуют нас сегодня на 4-м месте.

0: Третий, но первый по духу, Михаил Шуфутинский и песня «Последний полет». Алексей Петрухин и Анна Семенович с хитом «Раздели со мной лето» получают серебро. А теперь давайте знакомиться с лидером недели. И, наконец, та самая песня, которая уже стала ритуалом. Птицы из названия, кажется, не просто разлетелись, а наметили постоянный маршрут к вершине хит-парада «Шансон года». Александр Новиков с авторской работой «Разлетелись как птицы» снова на первом месте. И каждый раз это звучит как возвращение домой. Чтобы поддержать артиста и его песню, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть на следующей неделе у вас будет больше песен, которые заставляют улыбаться, и меньше поводов для грусти. Пока.
1: Шансон номер один. Разлетелись.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем.

Я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Бабушкам и дедушкам, помогающим в воспитании внуков, нужно присваивать официальный статус семейного помощника с пособием не ниже МРОТ, заявил председатель партии пенсионеров Эрик Праздников. По его словам, присвоение статуса должно происходить по заявлению одного из родителей, подаваемого через госуслуги или МФЦ. Период ухода и работы в качестве семейного помощника должен засчитываться в пенсионный стаж. Если бабушка или дедушка фактически осуществляют постоянный уход за внуками, позволяя родителям работать, они должны получать государственную поддержку, отметил Праздников. Добавлю, что минимальный размер оплаты труда в Москве с 1 января этого года составляет 39 730 рублей в месяц. В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Речь о почти 12 километрах береговой линии. Специалисты использовали около 450 тысяч кубометров песка. Такие данные привели в оперативном штабе Краснодарского края. На прошлой неделе 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в Кабмине. Роспотребнадзор ведет мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года задействовали почти 770 человек и около 200 единиц техники. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, рабочие профессии сейчас занимают 6 позиций в десятке лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Среднее предложение для сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а опытные специалисты в высокотехнологичной сварке могут получать до 400 тысяч. Также высокие зарплаты предлагают программистам, инженерам и врачам-стоматологам. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Вот много ли для счастья надо? Да нет, иногда просто достаточно всего лишь выходных. Здравствуйте, вы на душевной волне радио Шансон. С вами с этого момента буду я, Ольга Шатрова. Что у нас в перспективе? Программа по заявкам. Это в 15.00 по московскому, 15.00 по московскому времени. Любимые песни. И даже буду радовать вас, озвучивая ваши приветствия.

0: поймите мужика.
1: Реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
5: Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: поздравить свою маму с днем рождения. Хочу поздравить свою маму с днем рождения.
1: Только к 30 годам дети начинают ценить своих родителей. Только с возрастом, пройдя через собственные ошибки, кризисы и опыт, человек начинает по-настоящему ценить заботу и жертвы, на которые шли родители ради него. Предлагаю оспорить это устоявшееся мнение и ежедневно показывать своим родным, что умеете любить, несмотря на возраст. Немного философского настроения далее от Лолиты.

0: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Земная любовь.

0: На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: Лето – это возможность загорать по пути на работу. Лето на радио «Шансон».

0: улице это, пожалуй, самый строгий учитель. Там каждый сам за себя, а дома, да, там любят и ждут, и всегда простят. Группа «Лесоповал» на радио «Шансон». Надо сказать, что этот коллектив выступит на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Праздник состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие любимые артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, танцев энергичных и отличного настроения. Есть возрастное ограничение 12+.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

На радио «Шансон» не крайность, а мобильные выходные, а посему звучат ваши приветы и поздравления. Сегодня у нашей подруги, зажигалочки и красавицы Ольги Ботвиновой день рождения. И по традиции все мы, родные, близкие, друзья, сидим с ней за праздничным столом. Конечно же, вместе с радио «Шансон». От всех нас поздравления имениннице и пожелания всех-всех благ. С днем торговли брата Сергея Баранова и его сына Илюшу. Поздравляют вы, настоящие мужики. Успехов вам во всех начинаниях. Это Татьяна Мельникова из Саратова. И хочу поздравить тоже Наташеньку Епифанову с этим праздником. Ты продавец от Бога. Здоровья тебе и всех-всех земных благ. Это мобильные выходные на радио «Шансон».

13 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Кабмин выделит 240 миллионов рублей рыбохозяйственным предприятиям юга страны. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Размер субсидий составит 20% от стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, произведенной или добытой за предыдущие 3 года. Для получения поддержки компании, базирующиеся на Черном или Азовском морях, также должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с предыдущим годом. Известно, что субсидии получат более чем 30 рыболовецких организаций Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, таковы данные Росстата. В ближайшее время показатель закрепится на уровне чуть более 2%. При этом, по словам Владимира Путина, уровень безработицы в нашей стране один из самых низких среди промышленно развитых государств. Дептранс Москвы напомнил о перекрытиях 25 и 26 июля в районе Лужников. Движение будет ограничено из-за проведения концертов. Сегодня и завтра с 20 часов и до окончания мероприятия нельзя будет проехать в проектируемом проезде от улицы Усачева до улицы Доватора на улицах Савельева, Доватора, Десятилетия, Октября. Полный список ограничений доступен на сайте Центра организации дорожного движения. Синоптики назвали сроки окончания дождливой погоды в столичном регионе. Осадки прекратятся к следующим выходным. Также ожидается небольшое потепление, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, благодаря смене циклонического доминирования солнечным антициклоном, после полуденные показания термометров увеличатся до 29 градусов. Синоптик добавила, что ночи тоже будут теплыми. Термометры покажут 12-17 градусов. Заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 22, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра. Мария Деева, радио «Шансон».

Федю Карманова и Анатолия Полотно. Все их творчество, все песни доказывают, что безвыходных ситуаций не бывает. Спешу всех поздравить с праздником, да, с Днем Беспричинности. Легкий повод порадоваться просто так, без особого повода. Радио Шансон готов дарить радость 24/7, 365 дней в году. В студии Ольга Шатрова. Рада, что этот субботний день вы приняли решение провести в компании Радио Шансон.

Любовь — это когда твое сердце поет серенада, а объект обожания просто прибавляет громкости в наушниках. Настасья Самбурская на радио «Шансон». Вот где точно только взаимные чувства, так это на мероприятиях радио «Шансон». Спешу вас пригласить на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Давайте отправимся по волнам любимых песен вместе. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: В 2018 году состоялось торжественное открытие Крымского моста, и уже через год группа Любэ посвятила этому событию песню. По словам Николая Расторгова, он хотел увидеть это грандиозное сооружение своими глазами, и во время съемок клипа к песне мечта осуществилась. Теперь артист советует всем хотя бы однажды приехать и проехаться по Крымскому мосту и почувствовать это веселое летнее настроение. Летнее настроение и далее.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Ой, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и все, что вижу, и то, что слышу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане пассатижи. Все эмигранты тут второго поколения, от них

зимой в Париже. Нужны, как в русской бане, лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер и Жан.

В рамках мобильных выходных продолжают звучать ваши приветы. Супруг Вячеслав Вячеславович едет домой, и Елена шлет ему свой знак внимания через радио «Шансон». Всех причастных с днем работника торговли поздравляет Елена из Королева. Прекрасных дам в основном, ведь они олицетворяют всех красавиц за прилавком. Но есть и мужская часть таких работников. Их тоже Елена с удовольствием поздравляет с праздником. Всем мира и добра!

0: устал.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Все российские вузы полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В рамках эксперимента студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. Тем временем российские школьники с начала года завоевали 27 медалей на 5 международных олимпиадах. Из них 23 золотые и 4 серебряные награды. Об этом сообщили в Минпросвещение. В ведомстве подчеркнули, что наиболее успешно наши ребята выступили в естественно-научных дисциплинах, среди которых состязания по биологии, географии, химии и физике. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, каждая медаль наших школьников на международных олимпиадах – радость и гордость для всей страны. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Когда мы искренне восхищаемся мелочами, ищем в привычном что-то новое, мечтаем, мы с любопытством пробуем непривычное, мы сохраняем вот эту внутреннюю молодость. А вот если все вокруг начинает восприниматься как должное, если появляется установка «я это уже знаю, зачем это пробовать», если пропадает интерес к новому опыту, вот тогда, возможно, наступает тот самый внутренний сдвиг, который часто и называют старостью. Ну и, как говорил Михаил Жванецкий, возраст — это когда, зайдя в автобус, смотришь не на красивых женщин, а на то, есть ли свободное местечко. Тему продолжит Александр Новиков. В этом часе еще услышим Сергея Трофимова, Владимира Высоцкого, Гарика Сукачева, Евгения Кемеровского. С вами Ольга Шатрова. Я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что бубльгуму дам не вечером.

Странно, что в танце страсти не слышно сердца стук. Оправдать можно только, если музыка звучит на полной громкости. Сейчас предлагаю как раз на полной громкости и послушать любимая моя, Вячеслава Быкова, некогда очень популярную песню. Ее крутили на радио, ставили на свадьбах. Она даже была удостоена премии «Песня года 97». Подпевайте.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят?

Попробуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыхание затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

Хороший отпуск – это когда нет времени на интернет. Лето на радио «Шансон».

0: Радужные перспективы совсем не туманные. Уже в следующем часе будем дарить своим родным незабываемые эмоции с помощью программы «По заявкам» только для вас. А официальных поводов предостаточно, но главная надежда, конечно, на ваши личные поводы для радости. Обращайтесь.
1: Родина, как же ты плакала, досыта горя хлебнув, роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

патроны вера, но главная честь офицера – Родина, Родина –

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

повезет в любви. А 9 граммов серо-цепостой не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Мобильные выходные на радио «Шансон». И сегодня, 25 июля, два легендарных хирурга, значимых в судьбе, отмечают день рождения. Это Семен Исакович Спектор и Владимир Алексеевич Виссарионов. Желаю здоровья, счастья, любви, процветания, благополучия и, конечно, мирного неба. Это Валентина Кузнецова из Екатеринбурга. Привет из Краснодара. Поздравления даже в адрес любимой невестки Лерочки Ралдугиной. С днем зубного техника. Солнце, желаем тебе карьерного роста и удачи во всем. Мы по вам скучаем, дети. Это сообщение от родителей. Жду вашего участия в программе по заявкам, которая начнет свое начало в 15:00 по Москве. Обращайтесь по всем известным каналам связи.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна!
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 20:00.
2: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
3: Всем бодрости духа и оптимизма на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев. С минуты на минуту расскажу что-нибудь, надеюсь, интересное. Оставайтесь с нами.

стартовала. Самое время поговорить про домашний лимонад. Как его готовить? Лимон плюс мята, плюс лед, плюс газированная вода. Минутное дело, а радость на весь день. И вот вариант. Арбузный фреш, огуречный коктейль с лаймом, ягодный морс без сахара. Вариантов море. Пользы больше. Надеюсь, и у вас есть любимый летний напиток, понятное дело, безалкогольный, который вы готовы разделить с коллегами или друзьями.

вместе надо, за что бы ни была война. Она не стоит ни одной слезы ребенка. И нет ни цели, ни цены, в которых зарево войны казалось бы зарею рая для потомков.

раньше удивлялся людям, которые пересылают друзьям и знакомым короткие видеоролики с приколами. Обычно это делают через мессенджеры или социальные сети. Наступил момент взросления. Теперь я рассылаю всякую всячину.

0: Национальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к психологии. Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Чаще всего спонтанно покупают вещи стоимостью от 11 до 30 тысяч рублей. Около четверти граждан признались, что тратили импульсивно не более 5 тысяч. Каждый шестой отдал на такие покупки до 50 тысяч рублей. Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуется спонтанным покупкам.

Слишком красиво тикают часики. Пока мы строим планы, жизнь проходит, как и в этот день. Не задерживайтесь в скучных и унылых мыслях. Выбирайте что-нибудь поинтереснее под хиты на любимой волне.

Друзья, вы же помните, красота спасет мир, и Россия в этом отношении лидирует. Лента.ру опубликовала рейтинг стран с самыми эффектными девушками. Итак, где живут самые красивые? У Колумбии первое место, Польша и Греция в тройке, а мы четвертые. Следом идет Чехия. А вот Испания, Албания и Венесуэла – аутсайдеры рейтинга. Но мы-то знаем, настоящая красота в уверенности, стиле и внутренней силе. Наши девушки – самые красивые, независимо от рейтингов.

0: Миражи.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Дорогие слушатели, с одной стороны стакан наполовину пуст, с другой наполовину полон. Сначала тебе нравится то, чем ты занимаешься, а потом нет. В начале отношений ты полон сил, любви и уверенности в своей партнерше. А потом кое-что начинает раздражать. К сожалению или к счастью, меняется все. Поэтому пусть отношения развиваются в лучшую сторону.
3: Мне не нравится дождь. Этот горький ночной. Из женских слез мне не нравится гость, чье дыхание твоя постель.

приятно, что лето продолжается во всех смыслах. В самый долгожданный сезон сердце наполняется правильными чувствами. Ты ощущаешь прилив сил под знакомые мелодии на любимой волне.

пройти по жизни, Боже, по верхам скользя. Боже, то, что было можно, стало вдруг нельзя.

позволю ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже, на краю земли

После дня приходит ночь, после ночь сменяется днем. Не факт, что прописные истины сделают нас счастливыми, но этот речевой опыт тоже интересен, как сарафанное радио. Очень скоро музыка продолжит эфир. Стоит дождаться. Будьте с нами.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, лето – прекрасное время для книжного отпуска. Легкое чтиво на пляже, фантастика в гамаке или детектив под зонтиком. Что сейчас на вашей летней полке? Обязательно уделяйте время чтению. Это очень развивает.

От музыки к мыслям вслух. Глаза — это зеркало души. Хочешь узнать у человека правду и ничего, кроме правды? Тогда посмотри пристально в его глаза. Хотя порой такое поведение может показаться грубым. Не все любят, когда посторонние нарушают личное пространство, даже под хиты на любимой волне.

музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. А теперь вот о чем. Треть респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроение. Остальные признались, что испытывают недовольство, в том числе 12% ежедневно и 11% еженедельно. Каждый третий респондент, сталкивавшийся с подобными ситуациями, обсуждал их с руководством.

моя, прошепчет ангел в тишине. И дождь портрет рисует тенью на стене. Дыханием губ растопит ветер мерзлоту в душе моей.

мая, вслед за зимой придет весна, и семь ветров любви развеет семена. Зайдут ростки и станут чудеса творить, и будут парни своим девушкам дарить. Семь струн, семь слов, семь тайн в бытие.

от знакомых мелодий к взаимоотношениям. Вечная человеческая любовь в среднем живет 3 года. А потом люди судачат о главных причинах разрыва отношений. Тут и несовместимость характера, это, вероятно, самая популярная причина расставания, и измены, отсутствие общих интересов и целей, различия в жизненных приоритетах, нерешенные конфликты и отсутствие эмоциональной близости.

0: Ночная смена снова пронеслась очень быстро. С вами был Дима Казанцев. Далее в эфире мои коллеги. Благодарю за компанию всех и каждого. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск россиян до 35 дней. Также необходимо его расходовать только на рабочие дни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он напомнил, что если отпуск попадает на праздничные дни, то они не считаются. Однако это правило не действует с выходными. Парламентарий также предложил пропорционально увеличивать отпуска тех, кто имеет право на дополнительные дни. Сейчас стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Японские компании хотят возобновить работу в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление местных депутатов. Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщал, что возобновление контактов России и Японии возможно при отказе японских властей от враждебного антироссийского курса. Дипломат подчеркнул, что данная политика не отвечает интересам Японии и ее народа. На Пушкинской набережной столицы после реконструкции начал работу причал «Парк Горького-2». Об этом на своей странице в Максе сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что причал входит в центральный маршрут, один из самых востребованных в Москве. После обновления он стал более просторным и функциональным. Теперь там смогут швартоваться одновременно два судна любых типов. Кроме того, причал способен вмещать 280 человек одновременно. Ожидается, что это повысит пассажиропоток и расширит маршрутную сеть столичного прогулочного флота. В августе россияне смогут увидеть самые высокие на планете облака. Это серебристые или ночные светящиеся облака, сообщили в Московском планетарии. Там добавили, что лучшее время для наблюдений – поздний вечер или раннее утро. Отмечается, что благодаря своей прозрачности такие облака не скрывают звезды и выглядят светящимися на фоне сумеречного неба. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Нельзя сломать союз в одиночку, даже если один тянет, а другой не держится. Это все равно общая потеря равновесия. Григорий Лепс открыл новый час. Суббота. На календаре я хочу напомнить вам, что это тот день, когда список дел должен состоять из одного лишь пункта – быть счастливым. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон». Будьте счастливы!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы.

душевно мы прогулялись с вами по московским улочкам вместе с Михаилом Бубликом. Лето создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими, любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Эта информация для лиц старше 12 лет.

зная ни цели, ни дороги, вот и потеряли по пути самое важное. Сейчас порадую всех, кто любит рыбалку, и пожелаю, пусть водоем будет щедрым, погода благосклонная, а рядом будут верные друзья.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коллеги.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: сладкого. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио «Шансон».

0: красивее. Эх, сударушка!
1: И вновь мобильные выходные в эфире радио «Шансон». И звучат поздравления в адрес коллектива магазина «Сток Абсолют» из города Валуйки Белгородской области с Днем работников торговли. Всех благ вам и мирного неба, а также привет моему мужу Вячеславу, передает Олеся. Бийск на связи, привет всем родным и близким, дочерям Ольге, Катерине и Алене, сыну Олегу, нашим внукам, ну и, конечно, любимому мужу Павлу Реброву. Вы слушаете радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники начали обманывать пенсионеров, угрожая им снижением размера пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД. Сначала неизвестный звонит пенсионеру под видом работника пенсионного фонда и сообщает, что допущена ошибка в документах, которая приведет к снижению размера пенсии, и рекомендует записаться на прием для решения вопроса. Введенный в заблуждение человек называет мошеннику код из СМС. Спустя время аферисты сообщают о взломе личного кабинета на госуслугах и о попытке списать деньги. Затем в схеме появляются лжесотрудники Центробанка и ФСБ, которые предлагают снять накопление и перевести на безопасный счет. В МВД указали, что работники банков и госструктур никогда не просят перевести деньги на счета. На первом этапе медосмотра участников СВО и членов их семей будет консультировать психолог. Такой приказ Минздрава вступает в силу сегодня, пишет «Парламентская газета». Диспансеризацию ветеранов боевых действий будут проводить после того, как медорганизация получит информацию о возвращении бойца в регион. Теперь встреча с психологом состоится в первый день медосмотра. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение 3 рабочих дней, а сельские жители – в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации. Велогонка «Вечернее садовое кольцо» пройдет в Москве 1 августа. Участники преодолеют дистанцию на 109, 94 и 78 километров, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Ожидается, что мероприятие соберет тысячи любителей велоспорта со всей России. Состязание состоится в мужском и женском разрядах. В зависимости от уровня подготовки спортсменов разделят на несколько групп. Стартовый городок расположится в проезде Девичьего поля. Он заработает в 13 часов, а в 20 здесь начнется церемония награждения. Заключение выпуска. Сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: в реальной жизни у Кати Огонек не было каких-то громких, задокументированных историй, где она сама признавалась бы в сильной ревности или из-за нее бы рушились отношения. А вот в творчестве эта тема прозвучала очень ярко. И тому доказательство песни «Я ревную тебя». В студии Ольга Шатрова. Я хочу пожелать вам в этот субботний вечер, пусть будет немного романтики, немного грусти, но много-много тепла. Пусть любимые песни радио «Шансон» напомнят о чем-то важном, а тишина между аккордами даст выдохнуть. Пусть вечер будет настоящим, как лучшие песни. С субботы вас вы слушаете радио «Шансон».
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть мы тут.

0: чай нашел.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение.

Лучшее место для слез – это объятия мамы. Михаил Шафутинский на радио «Шансон». Продолжаем искать поводы для улыбки. Да, и не могу не сказать, что сегодня отмечается День кулинаров, посвящен всем, кто связан с приготовлением пищи, от шеф-поваров до домашних кулинаров. Ну и особенно хочется поздравить тех кулинаров, которые в годы дефицита всего могли приготовить из двух кусочков колбаски кулинарные шедевры.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

лучики тепла, доверчиво глядя в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

следующие месяцы надо прожить так, чтобы в сентябре не вызывал раздражения вопрос, сколько раз ты купался за лето. Лето на радио «Шансон».

Я больше чем уверена, что слушатели радио «Шансон» на осень ассоциируются с праздником. И хочу отметить, что у всех поклонников «Шансона» по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляет» 14 ноября на «Лайф-арену». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас сможет стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие-многие другие любимейшие артисты. Есть возрастное ограничение, учтите это при покупке билетов 12+.

и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли. Летает журавлик, как может,

конечно, в этом белом танце током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. Оп!

одиночество и грусть – нежеланные гости этого вечера, а вот рубрика «Мобильные выходные» – желанная. И вновь ваши приветы любимому мужу Евгению Величко, супруге Оксаны – привет, а также привет всему дачному обществу «Авиатор» в город Обь Новосибирской области. Всем хороших выходных! Мужу Анатолию привет от Натальи из поселка Вишневогорск. Мы на даче носим дрова, и у нас все получится. А я в этом даже не сомневаюсь. Поздравляю мужа Виктора с Днем торговли – это Светлана. Ну что ж, я на этом уже раскланиваюсь. В следующем часе встречайте Юлию Степанову. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: шестому же. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

равнодушно, с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить.

0: шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. К 2030 году минимальный размер оплаты труда вырастет как минимум на 8 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Депутат напомнил про план поэтапного повышения МРОТ. Через 4 года он увеличится до 35 тысяч рублей в месяц. Также парламентарий отметил, что в 2026 году МРОТ вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом и сейчас немного превышает 27 тысяч рублей. При этом минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше федерального МРОТ, но может превышать его. Тем временем россияне набрали рекордное количество кредитов в июне. Российские банки выдали потребительских займов на максимальную за два года сумму 450 миллиардов рублей. Как сообщает РИА Новости, она оказалась в 1,7 раза больше уровня годом ранее. При этом количество выдач в начале лета выросло в годовом выражении на 40%. Рост объемов кредитования отмечается начиная с февраля. По словам экспертов, это объясняется постепенным снижением ключевой ставки Центробанком, вслед за которым финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования. Никаких причин для исключения из русского алфавита буквы «Ё» или планов делать ее обязательной для написания нет. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что буква «Ё» как была факультативной, так ею и останется. Значение буквы для русского языка Пахомов сравнил с 29 февраля для календаря. Этот день бывает не каждый год, но он нужен. Также лингвист высказался против обязательного употребления буквы «Ё», что спровоцировало бы ряд проблем. Например, это исказило бы русскую поэзию 19 века и вызвало бы дополнительные сложности из-за слов с вариативным произношением. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Откуда?
1: Из самых разных городов России съезжаются слушатели радио «Шансон», чтобы попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». В этом году у вас будет возможность лично потанцевать и подпеть во время выступления группы «Лесоповал». У всех поклонников будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября в Лайф-арене. Можно заранее взять билеты на поезд, на самолет и, самое главное, на танцпол, где каждый зритель почувствует себя частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Воровайки, Чепик, Холла и многие другие для зрителей старше 12 лет. Об «Эхо разгуляя». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 18.07, время столичное. Зовут меня Юлия Степанова. Будем вместе коротать вечерок. Олег Митяев далее нам поет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

хлеба горбушку и ту пополам. А песни мы разделим с нашими любимыми слушателями. Делаем это 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Вот про любовь нам скоро будет петь и заслуженный артист России Сергей Трофимов. Максиму Олейникову спасибо за песню. Далее Дюна.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

На шансоне «Лето» Стас Михайлов только что в эфире. И где бы вы ни находились, если вы с нами, то скоро услышите два дуэта. Александра Розенбаума и Александра Маршала. Григорий Лепс и Акмаль прямо сейчас. Ну и через некоторое время лирическое Владимира Семеновича Высоцкого. Сегодня 46 лет. День памяти артиста.

0: была просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

Я заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяница.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу лупой.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Вот и на радио «Шансон» пишут наши слушатели в мобильные выходные. Андрей Поташов пишет: нам уже 65+, но мы люди старой закалки, уже 20 лет храним в сердце любовь. Привет Зинаиде Гермогеновне Михайловой. Зиночка, всего тебе хорошего. Это город Чебоксары. Андрей Поташов. Далее Ирина пишет: хочу поздравить город Волжский Волгоградской области с днем рождения, с 72-летием. И привет мужу Андрею Исаеву. Он у меня самые лучшие дети: Малинушки, Глебушки, Ульянушки. Всех люблю, Ирина. Следующее ваше послание уже в программе «Только для вас».

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. При этом ограничения на вывоз дизеля отменят по мере восстановления рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет «Известия». По его словам, ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась. Это произошло за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме, при этом в некоторых регионах обстановка все еще непростая. В частности, в Сибири вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Экстремальный туризм в России привлекает порядка 100 тысяч человек в год. Однако данное направление – нишевый продукт. Он включает в себя горные восхождения, сплавы и рафтинг по рекам и прогулки по пещерам. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров. В сегменте отечественных туров с горными восхождениями лидером стал Эльбрус, куда ежегодно пытаются подняться порядка 20 тысяч человек. На Камчатке экстремалов привлекают сложнейшие восхождения на действующие вулканы, а Алтай, Урал и Карелия популярны для сплавов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города, только изредка вспыхнут две души.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновеньем ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано.

А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
5: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
6: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
5: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мною лето». Раздели!

0: помнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили ввести статус семейного помощника по уходу за детьми. Его хотят присваивать бабушкам и дедушкам, помогающим в воспитании внуков. Также таким родственникам предполагается выплачивать пособие не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Эрика Праздникова. По его словам, присвоение статуса должно происходить по заявлению одного из родителей, подаваемого через госуслуги или в МФЦ. Кроме того, период ухода и работы в качестве семейного помощника должен засчитываться в пенсионный стаж. Все российские вузы полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В рамках эксперимента студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга. Его сумма может составить не менее 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас статус «почетный донор России» присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов в определенном количестве. Он предоставляет право на некоторые федеральные и региональные льготы. По мнению авторов инициативы, донорство костного мозга также важно. Однако для него существенные меры господдержки пока отсутствуют. Отмечается, что ежедневно в России проводится около 2500 операций по пересадке костного мозга. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро – 88 рублей 89 копеек, юань – 11 рублей 50 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на любимых волнах. В студию микрофона Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями. Будьте с нами.

Дорогие фанаты и просто любители поорать в телевизор, на связи ваша любимая волна. Прямо сейчас будем считать не калории, а рубли. Сервис Выберу.ру решил заглянуть в кошельки российских болельщиков. И что вы думаете? Почти 40% из нас тратят на походы на местные матчи всего до 10 тысяч в год. Это получается билет на футбол или хоккей, и хот-дог на стадионе. И все, годовой бюджет фаната закрыт. Но есть среди нас и настоящие киты фанатского движения. Есть такие болельщики, которые готовы выложить от 100 до 300 тысяч рублей, чтобы рвануть на выезд или крупный спортивный ивент. На эти деньги можно взять топовый смартфон, а они их тратят на то, чтобы поболеть за любимую команду, живьем прожить безумный вайб и обняться с незнакомыми людьми после победного гола. А вы сколько готовы отдать кэша, чтобы вживую посмотреть решающий матч своей любимой команды? Наверное, тоже немало.

Выходные пролетели со скоростью бешеной табуретки. Отмотать бы пленку памяти на несколько часов назад и остаться навсегда в объятиях уикенда. Но не получится. Работа по нам соскучилась. Ей так было одиноко без дружного коллектива. Таковы реалии под знакомой мелодией на волнах хорошего, но рабочего настроения.

0: «Реальный шансон».
1: Под каким слоганом проходит ваш день? Быстрее, выше, сильнее? Любое большое приключение начинается с первого шага. Под хиты на любимой волне. Главное — решиться.

Продолжим наш радийный смолток. Поговорим о том о сём. Каждый из нас где-то как рыба в воде, а где-то не в своей тарелке. Все зависит от ситуации. Но если верить тренерам личностного роста, то крайне важно покидать свою зону комфорта, чтобы продолжать развиваться. Несмотря на это, будьте там, где вам комфортно, и там, где душа пожелает быть, под мелодии на любимой радиоволне.

Друзья, а вы знали, что каждая третья девушка в России говорит твердое «нет» парню, если у него нет автомобиля? Да, это не шутка. Исследование информационного агентства ТАСС подтверждает. Для многих леди автомобиль равно свобода, надежность и маленький такой символ «все у человека схвачено». А вот парни, наши герои романтики, почти в 80% случаев вообще не смотрят, есть ли у девушки машина. Им важно, чтобы глаза горели, а не фары мигали. При этом больше половины девушек уверены, машина — это не просто железо. Это подвезу, помогу, спасу от дождя. А каждая пятая вообще видит в авто признак успеха и амбиций. Круто, правда? Так что, ребята, если вы за рулем, вы уже на шаг ближе к сердцу. А если пока нет, не беда. Главное — быть собой, улыбаться и, может быть, все-таки задуматься о каршеринге. В эфире только позитив и только драйв. Оставайтесь с нами.

0: «Реальный шансон».
1: От знакомых мелодий к новостям. Оказывается, более 60% отечественных компаний следят за психологическим здоровьем своих сотрудников. Об этом говорят данные опроса от работа.ру. Самая частая причина для обращения к специалистам – это выгорание. Это выбрали 48% респондентов. Высокий уровень стресса и тревожности отметил 41% опрошенных.

желание узнать что-то из будущего. Так себе. Особенно если спойлерить на долгосрочную перспективу, то многие ожидания нас огорчат. Поэтому режим «здесь и сейчас» остается самым актуальным под хиты на любимой волне.

Музыка вернется бумерангом. А сейчас вот о чем. Сложно меняться, ничего для этого не делая. Главное тут не надорвать пупок, поскольку любое изменение станет привычным для нас, если мы перейдем к этому плавно, маленькими шагами. Ну а резкие изменения могут привести к проблемам. Но вы ведь видели людей, которые резко худели, а потом набирали еще большую массу. Делаем все плавно и постепенно. И ждет нас успех.

0: реальный шансон.
1: Дорогие друзья, на связи ваша ночная сова. И у меня для вас новости, от которых ваши соседи либо заплачут от счастья, либо начнут шептать. В России хотят завести черный список для тех, кто любит включать басы в 3 часа ночи. Этакий реестр злостных нарушителей тишины. По словам правозащитника Ивана Курбакова, обычные штрафы уже не пугают. А вот если твое имя попадет в специальную базу, доступ к которой есть только у полиции и судов, последствия станут куда более серьезными. Так что, ребята, хотим танцевать до утра? Пожалуйста. Но давайте делать это с любовью. К музыке, к себе и тем, кто отправился спать. Будьте на волне позитива, берегите нервы соседей и очень скоро ловите следующий трек.

Самое долгожданное время года продолжается. Теперь важно избавиться от мыслей о других сезонах, которые часто посещают голову. Хочется, чтобы в человеческой душе реже случалась осень, поэтому нужно отдыхать от работы. Хотя у всех по-разному. Я признаюсь, не умею отдыхать. Принимать горизонтальное положение – это не отдых. Так не отдыхается от слова совсем. Вот смена деятельности – это тот отдых, который я просто обожаю.

я вспоминаю тот сказочный вечер, любовью невероятной отмечен. Пустое кафе, ты сидишь со мной рядом и смотришь своим фантастическим взглядом. Я тонкие пальцы подолгу целую, ко всем твоим бывшим нелепо ревную. Всем телом дрожа от нахлынувшей страсти, шепчу тебе в ушко скабрезные сласти. И хмуришься ты, слыша их понарошку, большая холеная томная кошка. Сама от желания изнемогаешь, но руку с колена

0: Почему-то захотелось поговорить об отношениях, которые у одних как хобби, у других как привычка. Любые отношения рано или поздно подходят к завершению или упираются в высокую ступеньку следующего уровня. То есть еще вся жизнь впереди. Я серьезно.
1: Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, нежно.

0: сериальный шансон.
1: Музыкальные хиты вернутся с минуты на минуту, а пока о том, что недавно интересного прочитал. Оказывается, в Москве больше не будут строить квартиры и студии площадью менее 28 квадратных метров. Об этом пишет «Комсомолка». Застройщикам не дадут разрешения на стройку, если в проекте планируются квартиры такой площадью. Ограничения не коснутся ни жилых помещений и апартаментов. Кроме того, под запрет не попадут те проекты, где уже объявлен старт продаж. Кстати, неплохой был вариант с 28 квадратами. Особенно, когда ты приезжаешь домой только поздно вечером. Поесть, помыться и поспать. Кстати, иногда квартиры с маломальской площадью называют кладовками. Думаю, от слова «клад». Особенно с московскими ценами на жилье.

почти все песни, сочиненные человеком, про любовь во всех ее проявлениях. В композициях про чувства часто нет имен и фамилий, поэтому выученный под гитару хит о любви наведет фурор в любом обществе. Главное — научиться брать 4 аккорда на гитаре, и пошла жара. А ведь на самом деле каждая композиция, например, исполненная мужчиной, кому-то лично адресована. Жене, подруге, бывшей однокласснице, соседке или симпатичной коллеге по работе. Всегда интересно знать предысторию песни, но об этом более подробно как-нибудь в следующий раз.

0: Благодарю всех за компанию. С вами время летит незаметно, но с пользой. В студии был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

0: радио «Шансон».
1: Открываются окна с утра, и живет по особым законам суета городского двора.

Здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство.

0: Участники будущей всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» группа Михаила Танича «Лесоповал». Не забудьте заглянуть за подробностями о всенародной танцплощадке на сайт radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Меня зовут Юлия Степанова, 22.04 в столице. Сегодня 46 лет со дня ухода Владимира Высоцкого. Продолжаем слушать его песни.
1: Уходим под воду. В нейтральной воде мы можем по

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Сергей Петрухин и Анна Семенович пели как будто бы для тех, кто собирается присоединиться к фестивалю «Бархатный шансон». Алексей Петрухин в числе участников. С 24 по 30 октября продлеваем лето в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Григорьев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Ну, а Любовь Успенская споет для тех, кто не поедет на «Бархатный шансон».
1: Убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная, плачут грустно косые дожди. Ночью светит звезда неприметная, и

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

ошибусь, если скажу, что у Игоря Слуцкого получилась отличная песня. Звучит ошибка на радио «Шансон». Также не слукавлю, если скажу, что Тамара Кутидзе, которую мы послушаем, будет концертировать на «Бархатном шансоне». Всех желающих приглашаю за подробностями на сайт radioshanson.ru. И вот здесь прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. У микрофона была Юлия Степанова. Пока. Пока.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: разлука для многих.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.
2: Негожий день залит дождем.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней полязгивает.

0: Любовь, горький мед, дикий мед.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Николаевна.
1: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не в привычке вопрос, не в твоих объятиях

тобой и бокалом вина. Не унять мне хворь, боль, что душу гнетет и тревожит сердце. Что же будет потом, после нашей смерти? Не в привычке вопрос.

сказку принес, ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатера не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

ворот машин и поеду туда, где найду отныне я ответ на вопрос. Не грусти, родная, а вернусь, не вернусь, я пока не знаю. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: что когда Господь создал планету.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком.

0: не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

12 лет. Я не был дома 12 лет, не видел мамины глаза.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились. Из ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг.

Я по любви помин без правил. Я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Утром над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать. И так хотелось бы до понедельника дожить.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Аленушка, Аленушка, Алена сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай, рассказывай одним движением ресниц. Расскажет мне Алена о стаях деревьев.

Аленушка, Аленушка, Алена сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: этих пор за все в ответе сам.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Я очень не люблю ночных звонков, которые подбрасывают в койке и наполняют душу беспокойством за близких мне детей.

когда-то вся в джинсово-голубом, одета нынче в черное природа. Мои надежды тают с каждым годом, и силы ускользают с каждым днем. Я собираюсь прыгнуть.